0: Vae, Авторадио, ТОП 20, номер 4.
1: Как ты там?
0: Това е Авторадио, ТОП 20, номер 4.